0: Somos el paisaje. Somos FM Jardín, la radio ecológica. Expertos en clásicos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».